Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: выбор.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на билвэб.бай или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Истоки белорусов на полесских землях. Накануне Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья» в Лясковичах. Как отметил глава государства, этот регион преображается, но предстоит еще много работы. Строить дороги, мосты, приводить в порядок пойму Припяти. Но залогом спокойной жизни на земле президент назвал мирный труд и экономику. Тепло еще сохраняется, и потому на пляжах продолжают усиливать меры безопасности. В столице устанавливают наблюдательные вышки, камеры видеоконтроля, громкоговорители заменят мегафоны. Особое внимание также детским купальням из пластиковых понтонов. Они уже есть на нескольких пляжах, к следующему сезону их обещают сделать на всех. Конституционный совет Франции отменил запрет на соцсети для детей до 15 лет. Судьи посчитали, что он нарушает свободу слова и не защищает конфиденциальность пользователей. Запрет должен был вступить в силу с 1 сентября. Президент Макрон назвал решение ударом и поручил премьеру срочно доработать закон, чтобы он был юридически обоснован. Большинство видео с кошками в интернете сняты с животными в стрессе. Это выяснили австралийские ученые. Зачастую коты шипят, прижимают уши и пытаются убежать. При этом больше половины зрителей позитивно реагируют на такие видео, неверно трактуя поведение питомцев. Исследователи призывают быть внимательнее к языку тела кошек и не снимать их в стрессовых ситуациях. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала до конца. Если отвлекся и не доделал, самое время завершить, ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг, 20 августа. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. Витебске и Гродно 27-29 выше нуля, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте 33-35. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Народная марка приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Реклама. Радиус FM наша.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. Витебске и Гродно 27-29 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле

0: любительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама.
2: Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии радиус FM Полина Тарасевич. Доброе утро. Александр Лукашенко хочет заложить большой сад под Минском. Как отметил белорусский лидер, там есть несколько уникальных полей, которые просят застроить под жилье. Однако президент хочет их сохранить. Идея в том, чтобы город становился краше и цвел. Кроме того, этот сад обеспечит Минск яблоками. Впервые эту идею глава государства озвучил еще в мае, а во время поездки в Житковичский район предложил ее реализовать фермеру Михаилу Шрубу. С началом грибного сезона участились случаи пропаж людей в лесах. МВД напоминает, перед походом предупредите близких о маршруте, зарядите телефон, возьмите воду, еду, спички и лекарства. Одевайтесь ярко. Если все же заблудились, то не паникуйте, не ходите хаотично. Ориентируйтесь на линии электропередачи и дороги, двигайтесь на звук. С темнотой лучше остановиться и развести костер. Если потерялся ваш близкий, то зафиксируйте точку входа в лес и звоните в милицию. Почти 40% территории Евросоюза охвачено засухой. Сельское хозяйство, логистика и энергетика страдают. Так, например, во Франции упал урожай кукурузы, а в Италии уничтожено до половины оливок. В Германии потери от дефицита воды оценивают в 9 миллиардов евро. Реки обмелели, баржи идут только на четверть загрузки. Общий ущерб для ЕС превысил 30 миллиардов евро. В Турции одиноких мужчин без женщин не пускают на пляжи и в клубы. На острове Бююкада только один пляж принимает мужчин без женщин. И то вход платный – 900 лир. В клубах могут не пустить даже по предоплаченному билету. Официального закона нет, но менеджеры объясняют это желанием сохранить баланс, предотвратить конфликты и домогательства. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. Витебске и Гродно 27-29 выше нуля, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте 33-35. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that are.
1: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
2: Прибыли мастера в жилой комплекс в Китае. Ну, нужно было сделать ремонт в квартире номер 403.
3: Так.
2: Но они перепутали этажи, в результате чего подошли к двери квартиры номер 303.
3: Угу.
2: И ничего не заметили. Хуже всего то, что хозяин оставил ключ под ковриком у двери. Они этот ключ нашли, такие, ну, все как
3: все
2: бы. А адрес нужный. Не каждый же человек так будет делать. Ну, возможно, и каждый. В результате владелец квартиры вернулся домой и обалдел, потому что в его отсутствие бригада не сидела без дела, а тотально разрушала его квартиру. Мебель и технику вывезли, квартиру разрушили. Дело в том, что они перепутали и разрушили Понятно. Неправильную квартиру. Угу. Ну, в общем, мужчина обратился в суд, говорит, ребят, ну вы что, вообще что ли? Ну, я-то здесь при чем? Ну, суд, естественно, вынес решение в его пользу. Фирма, которая начала делать ремонт, должна выполнить компенсацию. Ну, вроде бы, как бы, конец-то счастливый.
3: Нет, не счастливый. Извини, не счастливый. Компенсацию? Серьезно, я думаю, что никому не надо рассказывать, сколько нервов безвозвратно уходит во время ремонта. А тебе выплатят деньги. Ну, выплатят, пожалуйста. Все, что мы разнесли, вот тебе, пожалуйста, деньги. Но никто тебе не выплатит нервы. Никто тебе обратно это все не сделает. Никто не вернет твою квартиру в прежний вид. Это, знаешь, это все равно, что написать, например, какому-то женатому там парню, мужчине, было круто, дорогой, давай повторим, да? А потом извиниться перед его женой, сказав, мол, я перепутала номер. Ложечки нашлись, осадочек
4: остался. Все, дедуль.
3: Все, до свидания.
1: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Последнюю неделю, наверное, с женой там на приусадьбе нашем, на фазендочке на нашей занимаемся, да-да-да, вот этим ландшафтным дизайном.
2: В своем загородном доме.
1: Да-да-да. Как красиво сказать, что ты мечешься по участку с лопатой и тачкой. Да, мы занимаемся ландшафтным дизайном. И знаешь, вчера уже вечер, все уставшие руки опускаются, я поставил шезлонг, знаешь, и подумал, наконец-то провести время на даче, так как я себе представлял, что буду проводить время на даче. Лечь в шезлонг, знаешь, и вот навстречу солнцу получить, его еще какие-то вечерние лучики. Тишина. Я даже колонку выключил. Знаешь, вот чтобы просто было тихо. Тишина. И я за вот эти 20 минут, которые просто пролежал, просидел на этом шезлонге, я так насладился, я так преисполнился. Вот знаешь, впору к реке идти после всего этого. Здорово, замечательно. А раньше вот буквально минута тишины вызывала какую-то бурю эмоций, что-то идет не так. Нет, раньше, я имею в виду там лет 5, еще 6 назад.
2: Возраст, да?
1: Тихо, тихо, тихо. Очень плохо, что-то не так. Знаешь, вот эта тревожность еще младенческая. А потом ты такой, оп, постиг дзен, тишина, кайф.
2: Давай с Иишкой поговорим по поводу того, что же люди начинают ценить только с возрастом.
3: С возрастом люди начинают ценить вещи, над которыми раньше смеялись. И это, наверное, главный признак взросления. Например, тишину. В детстве казалось, что дома слишком тихо и скучно, а теперь человек готов доплатить, чтобы соседи просто существовали без перфоратора. Есть еще дневной сон. Раньше заставляли спать днем, и это было наказание. Сейчас возможность поспать 20 минут выглядит как роскошный подарок судьбы. Отдельный уровень – удобная обувь. В молодости главное – красиво. С возрастом главное, чтобы можно было дойти до магазина и не вспоминать всех ортопедов страны. Многие начинают ценить здоровье. В детстве колени заживали быстрее, чем успевали рассказать родителям о падении. А теперь человек потянул шею во сне и весь день ходит так, будто разгружал вагоны. Самое неожиданное – люди начинают радоваться бытовым вещам. Новый пылесос, хорошая сковородка или скидка на стиральный порошок вызывают больше эмоций, чем когда-то концерт любимой группы. И вот в какой-то момент человек искренне говорит, как хорошо сегодня отменили встречу. И понимает, что взросление – это когда лучшим развлечением внезапно становится возможность спокойно побыть дома.
4: Слушайте, по поводу коленей. Упала я тут на днях неудачно, и начали хрустеть колени. Я как, ну, гражданин, да, который хорошо относится к своему здоровью, пошла к травматологу. Говорю, слушайте, вот колени хрустят. Раньше такого не было. Мне травматолог говорит, у меня тоже хрустят. И ничего.
1: Раньше такого не было.
2: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM наша.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Мега 22 августа открытие магазина «Мега Хенд» в Светлогорске. «Мега Хенд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте mega-hand.by.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: А печень мы будем защищать не только от пятничных причин, но еще от ожирения. Mm-hmm. Вот такая вот проблема. Казалось бы, да?
2: И печень жиреет отдельно от нас тоже.
1: Да. Она там вообще, да, ожирела. С помощью простых продуктов будем защищаться. Во-первых, я думаю, многие не знают, но эта проблема остается одной из самых распространенных проблем у людей с лишним весом. Mm-hmm. Вообще, перспективным способом профилактики этого всего может стать определенный вид пищевых волокон. Ксилолигосахариды.
2: Хорошо.
1: Специалисты поясняют, что это не переваривает.

0: без проверок. Результаты показали, что эта добавка способствует снижению количества вредных веществ, которые образуются в кишечнике и потом накапливаются в печени, провоцируя жировую болезнь.
1: Угу.
0: Так вот, наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, у которых был правильный состав кишечной микрофлоры, благодаря тому, что они этот кос и употребляли.
1: А на самом деле можно не бежать в аптеку или там к распространителю этих самых косов. Кос этот содержится и в овощах, и в фруктах, и в зелени, и в цельнозерновых продуктах. Милости просим, пожалуйста, не обязательно пить какие-то таблетки. А еще, я что подумал, можно скромнее чуть-чуть выходные проводить. Мы на эти выходные были за городом, и я вот немножко посчитал. На нашей улице 12 домов. И вот из 12 домов музыка и караоке были как минимум в 5 домах. А судя по качеству исполнения песен, люди там явно не клетчатку пробовали. Овощи там были, конечно, но вряд ли они могли как-то спасти ситуацию.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. Витебске и Гродно 27-29 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте теплее всего 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Естественно, дело было в Индии.
2: Естественно.
1: Естественно, 3 раза за 5 месяцев.
2: Так.
1: А подробности о личности женщины и ее супругах, конечно, не раскрываются. Власти пытаются выяснить, были ли все браки зарегистрированы официально, или речь идет только о свадебных церемониях. Ну, то есть там юридической силы не было. А в Индии, чтобы вы понимали, развод требует судебных процедур, да? А полигамия там запрещена. И 3 свадьбы за 5 месяцев – явление крайне необычное. Правоохранительные органы подозревают, что у невесты могли быть мошеннические цели, а местные юристы уже думают, что эти браки могут быть признаны недействительными, если все-таки будет доказано отсутствие намерения создать семью. И пока полиция проводит опрос родственников, соседей, чтобы установить истинные причины произошедшего, сама женщина, естественно, от комментариев воздержалась. И пока неизвестно, грозит ей какое-то наказание, не грозит. Но если выяснится, что она нарушила закон, ей может прилететь штраф.
2: Просто интересно, какие мошеннические схемы могут быть здесь. Давайте смотреть правде в глаза. Индийское гражданство — это, ну, не самый лакомый кусочек.
1: Да, ну да. Или как наказание.
2: Да. Заработать на свадьбах тоже вряд ли возможно. И вообще, ну почему сразу мошенничество? Может, она просто любвеобильная. У меня реально был знакомый, так вот он пока не встретил свою жену, он каждые выходные находил любовь всей своей жизни. Я не вру, вот каждую пятницу он произносил свою волшебную фразу, она уже стала крылатой среди нашей компании. Она особенная, она точно та самая. А уже в субботу, ближе к обеду, он стеснялся ей писать, потому что, ну, слабовато ее помнил. Ну, вот такой человек. Потом, конечно, случилась жена в его жизни, остепенился. Ну, вот на протяжении 2 лет каждая пятница — любовь всей его жизни.
3: Чудесно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Реклама.
3: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуально.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Доктор, подскажите, как вылечить глистов? А что вы такое съели, что даже глисты приболели?
2: Можно я продолжу? У меня такой небольшой вопрос. Хотите, ответьте, хотите, нет. А почему работники налоговой не любят смотреть на морской прибой? Как вы думаете?
1: Понятия не имею.
2: Ну, то, что прямо на их глазах происходит откат за откатом, а они ничего сделать не могут.
1: Хорошо.
3: Я с тобой весь вечер разговаривать не буду. Вот наказал, так наказал.
2: Какой-то праздник.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Правительство страны не допустит необоснованного роста цен. Это отметил премьер-министр Александр Турчин. Хотя перечень товаров с постоянным госрегулированием сократили, но контроль за ценообразованием сохраняется. Ситуация анализируется через автоматизированную систему мониторинга. Если на исключенных позициях выявят необоснованное завышение, правительство оперативно вернет их под регулирование. По всей стране проходит акция «Соберем детей в школу» от Красного Креста. Помощь получают многодетные, малообеспеченные семьи и дети в трудной ситуации. В этом году многодетным даже вручат подарочные сертификаты. В 2025 году благодаря акции поддержку получили более 14 тысяч ребят. Присоединиться к марафону добра может каждый. Из вариантов – передать школьные товары волонтерам в торговых точках, либо внести взнос с помощью системы ЕРИП. Акция продлится до 15 сентября. Ущерб экологии Персидского залива оценивают в триллионы долларов. Об этом говорят представители Министерства иностранных дел Ирана. Причина – десятилетия загрязнений, в том числе от иностранных судов. Иран, имеющий самую протяженную береговую линию в регионе, требует от всех, кто получает выгоду от судоходства через Ормузский пролив, нести ответственность за устранение ущерба. Мифы о питьевом режиме. Как отмечают нутрициологи, единой нормы нет. ВОЗ рекомендует пить по жажде. Супы, чай и кофе тоже считаются жидкостью. Пить стакан воды натощак не обязательно, а температура и лимон – дело вкуса. Главное – не пить много перед сном, чтобы не нарушить сон. Переизбыток воды опасен, может вызвать водную интоксикацию и отек мозга. Учитывайте всю жидкость за день и не заставляйте себя пить через силу. Коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. И это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. Витебске и Гродно 27-29 выше нуля, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте 33-35. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: 11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта.
2: Хорошо.
1: Да. Утром учитель школьника разволновался, потому что, его не было в школах.
3: Не досчитался пенопласта.
1: И одного всего лишь ребенка. Семья мальчика, который прогулял, она считалась проблемной, поэтому педагог сразу решил звонить родителям. Но они не поднимали. Полиция объявила ребенка в розыск после того, как они поехали к ним домой, но они ж не поднимали, и там им никто не открыл. Они такие, все, идем в полицию, в розыск. Но ближе к вечеру мальчика обнаружили в море на куске пенопласта, и его обнаружил местный житель. Спасатели быстренько эвакуировали ребенка на берег, передали родителям. Но, чтобы вы понимали, ребенок доплыл до соседнего города, а мотивация его была просто поиграть. Вот я хотела доплыть, чтобы поиграть.
3: Слушайте, мне кажется, что
2: он был счастлив.
3: Вся спасательная операция продолжалась.
1: Она ему была не нужна.
3: Под песню Мамонтенка. Вот это пусть мама услышит, пусть мама придет. Так, по крайней мере, было бы забавнее. Хорошо, что все хорошо закончилось, на самом деле, потому что я слабо представляю, как лист пенопласта долгое время может мокнуть в воде и не размокнуть. Да ладно. Я думаю, что даже найдутся те, кто скажут вот эту сакраментальную фразу, зато не в телефоне сидел, понимаешь? Потом еще можно добавить, что вот мы в нашем детстве вообще на месте не сидели. Из 12 этажа на стройке прыгали вниз в эти мягкие камни, и все было замечательно. Поэтому в целом понятно, откуда ноги растут у этого парня.
2: А мне вот только непонятно и очень стало интересно, знают ли тайваньские дети песенку «Пусть мама услышит». Пусть мама.
3: На тайваньском языке есть версия, спроси у ИИ.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера полчаса, наверное, пытался зарядить свой телефон. Вроде как та зарядка, тот провод.
2: В чем проблема?
1: Все в порядке. Все должно работать. Все хорошо. Но, оказывается, провод не совсем тот. Он ту мощность не передает, а дочери старшей, ну, ей как бы по барабану какой провод. Поэтому она взяла мой, а этот воткнула туда вместо этого. И все. Я вместе стою, смотрю, как, знаешь, баран на новые ворота. Все должно работать. Недавно же еще работало. А они же, гады, все беленькие провода. Ну, в основном.
2: Красивенькие.
1: Красивенькие. Конечно. Этот беленький, тот беленький. В общем, разобрались. Но зарядка — это реально то, что чаще всего у нас теряется. Если, не знаю, там, один человек, два...
2: Я вообще этого не понимаю.
3: Я вообще не понимаю такой проблемы.
2: У меня, я живу со своей второй половинкой, у нас у каждого своя, как бы,
3: и... все. У меня вообще много зарядок.
1: Тоже с моей второй половинкой появились, ну, как бы, у каждого своя, потом у нас, понимаешь, четвертинки появились. И вот когда у тебя дома появляются четвертинки, те вещи, которые ты оставлял на привычных для себя местах, они перестают там быть.
2: Да?
1: Ты больше там не находишь.
2: А как это так?
1: Да, вначале у нас было 4 зарядки на четверых, потом 3 зарядки, потом 2 зарядки, а вот, глядишь, теперь и у меня провода нет.
2: Бубочки, да. Какие, интересно. И что чаще всего теряется дома? Расскажи-ка нам.
4: Люди постоянно что-то теряют дома. Причем, чем важнее вещь, тем быстрее она решает начать новую жизнь. На первом месте, конечно, пульт. Он исчезает так, будто умеет открывать портал в другое измерение. И всегда находится в самом очевидном месте, которое проверили 10 раз. Есть еще зарядка от телефона. Вчера она лежала здесь, сегодня ее нет. Такое ощущение, что провода ночью мигрируют по квартире. Отдельный уровень – ключи. Человек держал их в руках 2 минуты назад, а теперь ходит по дому как детектив, восстанавливая события вечера. Многие теряют очки, которые в этот момент находятся на голове. Или телефон, разговаривая по нему. Это уже не забывчивость, а высокий уровень внутренней занятости. Самое смешное, поиски обычно проходят очень эмоционально. Человек 5 минут ничего не находит. Начинает обвинять родственников, кота и законы физики. А потом вещь спокойно лежит на столе. Потому что дома теряются не предметы. Теряется способность их замечать. Особенно утром, когда мозг еще не проснулся, а ключи уже решили поиграть в прятки.
1: Мозг не проснулся. Складывается иногда впечатление, что тебе мозг забыли положить туда, в эту емкость, которой минуется голова. 5 утра.
2: Как есть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Горячее предложение в 3 цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
10: 3 цены, 3 цены.
11: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Мужчина украл у подруги деньги и на них же сводил ее в ресторан. Как вам такое?
2: Потрясающе. Потрясающе.
3: Да. Легенда.
1: Да. Чтобы вы понимали, с чего все началось. Неурядица в личной жизни побудили женщину пригласить к себе знакомого, 42-летнего мужчину. Чтобы поплакаться ему в жилетку. Но он оказался не совсем другом. Искреннего порыва женщины он не оценил. Во время экскурсии по квартиру, которую она ему устроила, потому что она очень гостеприимная, он заметил декоративную шкатулку с деньгами.
3: Так.
1: На следующее утро, пока женщина была в ванной комнате, мужчина взял из шкатулки $100 и был таков. По дороге он зашел в обменный пункт и перевел половину суммы в белорусские рубли, которые потратил на личные нужды. А вот оставшиеся деньги, решил вернуть даме, пригласив ее в ресторан, потому что счет в ресторане он оплатил украденными у нее деньгами.
3: Слушай, минусы, не понимаю.
2: Минусов не вижу, во-первых. Во-вторых, смотри, она пригласила его, знаешь, это как анекдот. Она пригласила его, чтобы рассказать о тяготах своей жизни. Утром, когда она была в душе, знаешь, такой переход на утро. Он просто, возможно, взял свое. Или он посмотрел видосы с Патриков и понял, что ему немножечко не хватает до вот этого базового минимума, который должен быть абсолютно у каждого мужчины. Вот он и решил сделать такой микрозайм у нее. Самое удивительное в этой истории, что, скорее всего, она его простит, дождется из тюрьмы. Возможно, даже передачки ему будет.
3: Родит ему троих детей еще.
2: Может быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Gimme, gimme, gimme.

0: строительства. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как оказалось, просмотр фильма снижает тревогу за счет структурированного сюжета. Вы понимали, по словам специалистов, кино можно скорее отнести к элементам терапевтической гигиены. Потому что в процессе отсутствует как бы обратная связь с терапевтом и работа с бессознательными процессами. То есть как бы нам сильно не надо напрягаться, но все-таки что-то происходит. Расслабляющий эффект просмотра кино связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, темнота, неподвижность. Когда мы смотрим кино, внешние стимулы как бы ограничены. Это все создает эффект сенсорной депривации, при котором снижается активность нашего мозга, и мы переходим в более спокойное состояние. То есть, грубо говоря, нас ничего не тревожит, кроме вот происходящего на экране. Дополнительную роль играет так называемый нарративный транспорт. Зритель эмоционально вовлекается в сюжет, и такой типа... Я и ты, герой, мы одно и то же, и я могу безопасно прожить твои переживания, но при этом меня там никто не убьет, жизнь мою не поломает, а это все происходит на экране. Но еще, конечно же, происходит синхронизация эмоциональных реакций и дыхания с другими людьми. Ну, если вы смотрите с кем-то или, допустим, в кинотеатре, а это активирует ощущение групповой безопасности, а мы люди, социальные существа, это нам полезно.
2: Ну, тут опять же, смотря с кем смотришь, там как бы могут задействоваться и другие терапевтические истории. И еще очень зависит от того, что ты смотришь. Хочется же новых ощущений, хочется каких-то новых историй, новых переживаний. А с этим сейчас беда. Ты включаешь новый фильм, а их процентов 80 русские. В процентах 50 играет Петров. Самое интересное, что не только в фильмах, а я как отец двух дочек точно знаю, что он еще и мелькнул в мультике «Барбоскины».
3: Где минусы?
2: Туда включаешь, минусы? Там Петров, тут включаешь, тут Петров. Ну вот как бы один такой большой.
3: Петров.
2: Петров.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
2: Кредит наличная от банка Добробыт. Простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
3: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
8: Реклама.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Ты же собиралась худеть. Я ем салатик. Ты смешала мясо, колбасу, грибы, картошку и майонез. Я ем салатик. Да,
2: ты ничего не понимаешь в салатиках. Продолжу тогда такой короткий случай на экзамене, но очень милый. Ладно, Сидоров, поставлю тройку, если скажешь, как меня зовут. А если я скажу, как вас называют?
3: Преподша по философии сказала, что пьяные разговоры на кухне – это не философия. Как ей вообще диплом-то дали?
2: Не говори, это просто старая школа.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: 23 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Правительство предложило изменить подход к выплатам по уходу за ребенком до 3 лет. Сейчас это фиксированная сумма, но далее будет зависеть от заработка родителя до выхода в декрет. Это нужно для того, чтобы снизить опасения женщин о падении доходов. Вместе с единовременными выплатами при рождении новая система усилит поддержку семей. Для каждой семьи рассчитают индивидуальное пособие. Тепло сохраняется, и люди продолжают отдыхать у воды. Самое главное – не забывать о безопасности. Потому милиция усилила контроль на пляжах. Работают патрули, камеры, дроны, квадроциклы и сегвеи. МВД напоминает: купайтесь только в разрешенных местах, не заплывайте за буйки, не ныряйте в незнакомых местах, не купайтесь в нетрезвом виде и в темноте. За нарушения грозят штрафы. За 5 лет число женщин-предпринимательниц в Афганистане выросло в 4 раза. По данным торгово-промышленной палаты, число женщин с бизнес-лицензиями уже составляет около 10 тысяч. Еще около 100 тысяч женщин в сельских районах занимаются бизнесом без лицензии. Однако доступ женщин к ряду секторов ограничен. Около 40% женщин работают очно, 60% онлайн. София – самое популярное имя для девочек в Европе. В Чехии и Эстонии оно входит в топ-3. В Германии тренд начался 30 лет назад на востоке страны. К 1997 году захватил всю страну. В Италии в 2024 году Софии назвали 5000 девочек. В Великобритании популярны двойные имена – София Роуз, София Мэй, София Грейс. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это пока все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. Витебске и Гродно 27-29 выше нуля, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте 33-35. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Радиус FM. Наша

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. Витебске и Гродно 27-29 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 28-30. В Гомеле 30-32 выше нуля, а в Бресте теплее всего 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много. Покупай. Покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Мегафэн! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
6: Реклама. Радиус FM наша.

Свежий трек на Радио СФМ. Тейм Импала, Джерри, Дракула.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро, и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич, добрый день. Распахнутые окна привлекают детей. Виновником выпадения из окон становится москитная сетка. Она создает иллюзию защиты. Если говорить о столице, то ежегодно летом в шестую больницу привозят до 100 пострадавших детей в сутки. Есть и случаи в регионах. Так, например, в Мозыре годовалый ребенок выпал с 9 этажа и погиб. А в Барановичах 2-летний мальчик выпал со 2 этажа, выжил с тяжелыми травмами. Родители, не оставляйте своих детей без присмотра ни на минуту. В Национальном агентстве по туризму назвали среднюю стоимость номера в гостиницах Минска. За сутки выйдет около 190 рублей. Самый бюджетный вариант – 27 рублей. В дорогих гостиницах цена доходит до 500 рублей. Разница зависит от локации, набора услуг, завтрак, шведский стол. В праздничные дни цены закономерно повышаются. Из-за жары в Балтийском море и озерах на севере Германии массово распространились сине-зеленые водоросли. Их называют цианобактериями. Спутниковые снимки показывают обширное скопление у различных побережий. Эти водоросли выделяют токсины, контакт вызывает аллергию и раздражение, заглатывание, тошноту и рвоту. Британские ученые вырастят мини-органы из клеток пациентов для тестирования лекарств. На инициативу выделят 20 миллионов фунтов. Все дело в том, что более 90% препаратов, успешных на животных, проваливаются на людях. Проект займется воспалительными заболеваниями кишечника, раком и неврологическими нарушениями. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
5: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.
9: Мегахэнд!
10: 22 августа открытие магазина Мегахэнд в Светлогорске. Мегахэнд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама.
11: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама.
6: Коля, а что ты слушаешь?

0: слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Кофейня? Пиццерия?
2: Или ресторан?
1: Где вкуснее?
3: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
4: Продолжаем не только смотреть красоты Беларуси, но и пробовать все на вкус. Сегодня отправляемся на агроусадьбу Ганка в Воложенском районе.
3: Тут есть!
4: Итак, хутор в Воложенском районе находится в живописной местности. Гостей всегда встречают хозяева в национальных традициях и с национальным угощением. Это своеобразный мини-музей материальной культуры. Здесь собраны большое количество предметов быта ушедших эпох. На территории есть живописное озеро, скамейки под яблонями, медовая пасека. А сопровождать вас будут с хорошей музыкой. Музыкальное выступление ретро-бенда с обширным репертуаром, мастер-класс по старинным танцам добавит ярких красок воспоминаниям. Затем вас ожидает вкусный, по-домашнему приготовленный обед. Любителям истории, ценителям архитектуры и активным путешественникам также не придется скучать в усадьбе. Старинная корчма середины 19 века, девичья гора с захоронениями 9-10 веков, действующая церковь Александра Невского – это лишь малая часть здешних достопримечательностей, привлекающих туристов в эту местность. Работники усадьбы помогут сориентироваться в окрестностях и расскажут немало интересных историй.
3: Тут есть!
4: Озеро рядом с усадьбой – место для любителей рыбалки. А еще наличие спортивных площадок понравится тем, кто любит активный отдых. Кроме того, усадьба отлично подойдет для празднования свадеб или каких-либо торжеств. Там даже мастер-классы проводят. Научат готовить пиццу, хлеб, куличи, все, что захотите. Чтобы ознакомиться с ценами, заходите в социальные сети хутора Ганка и связывайтесь с владельцами.
3: Тут есть!
4: Тут уютно, интересно и, как я люблю говорить, есть вкусно.
3: Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.

0: еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня в Беларуси жара. В некоторых районах температура воздуха может достигать 35 градусов. МЧС предупреждает о рисках в такую погоду. Отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторов, деформации асфальта и рельсов, рост ДТП и аварий на железной дороге, лесные пожары. Также повышается риск инфекции, обострений сердечно-сосудистых заболеваний, тепловых ударов и гибели на воде. Будьте осторожны. Внутренний туризм в Беларуси растет. За полгода более 180 тысяч туристов путешествовали с профсоюзным туроператором. А это на 10 тысяч больше, чем год назад. В лидерах исторические места, усадьбы и маршруты боевой славы. Растет интерес к промышленному туризму. Винодельные, ювелирные производства, заводы и кондитерские. Добавились пешие, велосипедные, водные маршруты и wellness-туры. В год белорусской женщины появилось более 20 экскурсий о знаменитых белорусках. Офицеры ВСУ призывают украинцев запасаться продуктами и товарами первой необходимости минимум на 2 месяца. Дело в том, что ТЭЦ могут быть разрушены в ноябре, и зимой не будет ни электричества, ни отопления. Премьер-министр Украины уже заявил, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей. Энергосистема не справляется с нагрузкой. ИИ уволил человека в магазине Сан-Франциско. Нейроуправляющий долго не замечал, что работник прогулял 17 из 23 смен. Сначала предложил предупреждение, но после подсказок менеджера согласился на увольнение. При этом за 5 месяцев управления баланс магазина сократился со 100 до 61 тысячи долларов. Глава стартапа связывает это с мягкими решениями и сомнительной стратегией ИИ. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17, со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

новых эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Три цены.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Три цены.
2: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM.
3: От

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Случайностей вообще не случайно. В руках вселенной все наши тайны.
0: А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Иностранцы, временно находящиеся в Беларуси, могут управлять авто по национальным правам. Однако при получении вида на жительство нужно заменить права на белорусские в течение 90 дней. Исключение лишь для россиян с российскими правами. За езду без прав полагается административная, а при повторении – уголовная ответственность. Очевидно, ПДД обязательны для всех. Более 80 тысяч многодетных семей получили помощь к школе. На каждого школьника полагается 159 рублей, независимо от дохода. Малообеспеченные могут получить адресную помощь. Также можно рассчитывать на помощь по месту работы и через благотворительные акции «Школьный ранец» и «Собери ребенка в школу». Президент Аргентины собирается снять все ограничения на сделки с сельхозугодьями. Иностранцы смогут свободно покупать аргентинские пастбища и нивы. Отдельное приглашение израильским инвесторам только подлило масло в огонь. Противники реформы выходят на улицы Буэнос-Айреса. 2 года земельных реформ дали лишь макроэкономическое оздоровление. Статистика госфинансов выглядит благополучно, но уровень бедности и дороговизна жизни в стране продолжают расти. Яндекс.Музыка ведет маркировку треков, созданных с помощью ИИ. Сначала соберут данные от правообладателей. Дизайн маркировки еще не определен. Функция пока информационная, но в будущем ИИ-треки могут выделить в отдельный каталог. Пока отдельного раздела создавать не планируют. И последнее. На Радиус FM последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17, со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: все для школы в «Букваешка». Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 16 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод, вам Белбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. 8 белорусов, пострадавших в ДТП в Грузии, выписаны. Напомню, авария произошла 12 августа в Гурии. Микроавтобус упал во враг. 4 человека погибли, 15 пострадали, включая 6 детей. Водитель, выпрыгнувший во время падения, задержан. Ему грозит обвинение за нарушение правил, повлекшее гибель людей. У него не было прав на перевозку туристов. Всего в салоне было 19 белорусов. В Минске работают круглосуточные группы в детских садах. Их называют наследием СССР для работающих родителей. Чаще всего туда обращаются медики, силовики, работники аэропорта, БЖД, одинокие родители. Чтобы записаться, нужно стоять на учете нуждающихся, написать заявление с причиной, желательно справка о работе после 19:00. Группы до 12 детей, пятиразовое питание, отбой в 21:00. С детьми всегда находится педагог. Запасы газа в Европе упали до 60%. Это антирекорд с 2011 года. Сейчас в хранилищах около 65 миллиардов кубических метров газа. Июльские темпы заполнения были одними из самых низких за всю историю. Если тенденция сохранится, ЕС начнет зиму с абсолютным минимумом. В Техасе пенсионерка построила деревню для одиноких женщин. Из пенсии она потратила 35 тысяч долларов на землю и 150 тысяч на инфраструктуру. Сейчас там живут 12 женщин. Аренда от 450 долларов в месяц. Спрос огромный. Прошлым летом на одно место претендовало 500 человек. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ну что, мы закрываем рабочий чат и выдыхаем, официально влетаем в выходные. Это Топ-чарт Радиус ФМ. С тобой Кирилл Громов, и ближайшие 2 часа мы будем подводить итоги твоего голосования на radiusfm.by. Напомню, на прошлой неделе наша тройка лидеров выглядела следующим образом. 3-е место замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Know It All». На 2-й позиции располагались BTS с треком «Swim». Ну а 1-е место досталось Tame Impala и Jennie с треком «Дракула». Но здесь за 7 дней вы так активно кликали на сайте, что в чарте произошла настоящая перестановка. Открывает нашу сегодняшнюю 20-ку трек, который потерял сразу 3 позиции за неделю и опустился на 20-е место. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с песней «Think About Us». Похоже, слушатели на этой неделе думали о ком-то другом и зажали свои лайки. Пора исправляться. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас расположился отечественный десант Freaky DJs и Марса с треком Let You Go. Ребята поднажали и поднялись на одну позицию вверх. Название трека переводится как «Отпустить себя». И это отличный намек. Отпустите все мысли об отчетах и работе. Ведь у нас уикенд в самом разгаре, и мы перелетаем прямо сейчас через океан в наш топ-билборд, чтобы узнать, под что флексит Америка. Пятерка лидеров билборд выглядит так. На 5-м месте Stella Lefty, Boston.
1: Топ-билборд.
0: Элла Лангли, Морган Уоллен забирают 4-е место с треком «I can't love you anymore». Под номером 3 Тейлор Свифт «I know it, I know you». 2-е место забрал Морган Уоллен «Been by now». И 1-е место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек 61-го места американского чарта. Сабрина Карпентер с синглом «House Tour». Сабрина как бы зовет нас в рум-тур по своему музыкальному домику. Заходим без стеснения.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-м месте зафиксировались немецкие ветераны сцены Tokyo Hotel с треком How to Love. На этой неделе парни немного сдали назад, минус 2 позиции. Трек называется «Как полюбить», но, видимо, фанаты пока не решили, как правильно любить этот релиз. Кнопками голосовалки или просто в наушниках. Ну а у нас на очереди фреш-прогноз. Мы сегодня тестируем свежую совместку от Гриффина и Инне с треком World Away. Если этот вайб заставляет тебя отрываться от земли, бегом на radiusfm.by отдавать свои голоса.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-ю строчку нашего хит-парада уверенно взлетает еще один белорусский релиз. Это Juicy Beat и Lennox Nova с треком Got Me Bad. На этой неделе у ребят отличный рывок, плюс две позиции вверх. Название переводится как «зацепило» по-серьезному, и судя по реакциям на сайте, слушателей реально зацепило. Ну а мы заводим нашу машину времени, и у нас перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2020 год к поп-диве Dua Lipa и ее суперскому треку Break My Heart. Вспоминаем, как 6 лет назад этот трек звучал из каждого утюга и качаем вместе прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: 16-ю строчку забирает Дон Диабло, Fits and the Tantrums и трек Radio Baby. Парни отлично поднажали за этим 7 дней и прибавили 2 позиции вверх. Трек называется «Радио Дитя», так что ему сама судьба пророчила отличный эфир на Radius FM. Ну а мы переносимся в южное полушарие, у нас в эфире топ Австралии. Узнаем, под что сейчас зажигают на пляжах Сиднея. На 13-й строчке австралийского чарта расположился Джордж Фавес с очень интересной версией классики «Like a Prayer». Давай послушаем, как звучит легендарный мотив в свежей обработке.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15 место сегодня забирает дуэт KDDK и Alex Alta с треком One and Two. Ребята совсем немного потеряли, минус одну позицию за неделю, но позиции во второй десятке сдавать явно не намерены. Так что считаем раз-два, и вы снова в игре. Ну а у нас на подходе очередной фреш-прогноз. Мы оцениваем новинку от канадской поп-звезды Carly Rae Jepsen. Трек Don't Leave Me on the Dance Floor. Carly просит не бросать ее на танцполе, а мы и не собираемся. Включаем погромче и ловим этот ритм.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает интернациональный кей-поп состав Андрей Нуна, Hunter X и их сингл Golden. Ребята потеряли одну строчку за неделю, но их трек «Золотой» все еще блестит и привлекает фанатов со всего мира. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт со своим треком

0: Wild. У нас тут тоже небольшое проседание, минус одна позиция за 7 дней. Альберт, твой трек называется «Дикий», так что пора выпускать своего внутреннего зверя и прорываться ближе к первой десятке.
1: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
1: 13-е.
2: 13-е место.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Ты слушаешь
1: топ-чарт.
2: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: 12 место забирает Эбон с лиричной работой «Halo». Вот у кого за неделю случился заметный спад, парень потерял сразу 4 строчки. Название переводится как «пустота». Надеемся, в его сердце и графике голосов эта пустота быстро заполнится новыми лайками. Ну а мы включаем снова перемотку и прямо сейчас летим в 2018 год к электронному дуэту «Каш-Каш» и их атмосферному треку «Sweet Bitter». Немного сладковато-горькой ностальгии прямо сейчас тебе в ленту.
1: Перемотка.

0: шаге от топ-10 на 11-й строчке остановились французские электронщики Offenbach с треком «Miles Away». Парни просили на две позиции за неделю. Название переводится как «За милю отсюда». Что ж, до первой десятки им осталось буквально одна миля, пора поднажать. И перед тем, как ворваться во второй час и раздать самые горячие места, мы заглянем в UK Singles Chart топ-5 Британии прямо сейчас. Ее замыкают Ella Langley с треком «Choosing Texas».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Petal». Третье место забирает эта же красотка, но уже с треком «Hate That I Made You Love Me». Под номером 2 Шакира и Burna Boy «Die Die». Сэм Фендер и Оливия Дин забирают первую строчку от рейтинговой таблицы с треком «Rain Me In». Полностью мы послушаем то, что находится на 28-й строчке британского чарта. Легендарная Кэти Перри с хитом «The One That Got Away». Переносимся на туманный Альбион прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. С началом грибного сезона участились случаи пропаж людей в лесах. МВД напоминает, перед походом предупредите близких о маршруте, зарядите телефон, возьмите воду, еду, спички и лекарства. Одевайтесь ярко, если все же заблудились, то не паникуйте, не ходите хаотично, ориентируйтесь на линии электропередачи и дороги, двигайтесь на звук. С темнотой лучше остановиться и развести костер. Если потерялся ваш близкий, то зафиксируйте точку входа в лес и звоните в милицию. Внутренний туризм в Беларуси растет. За полгода более 180 тысяч туристов путешествовали с профсоюзным туроператором. А это на 10 тысяч больше, чем год назад. В лидерах исторические места, усадьбы и маршруты боевой славы. Растет интерес к промышленному туризму. Винодельни, ювелирное производство, заводы и кондитерские. Добавились пешие, велосипедные, водные маршруты и wellness-туры. В год белорусской женщины появилось более 20 экскурсий о знаменитых белорусках. Конституционный совет Франции отменил запрет на соцсети для детей до 15 лет. Судьи посчитали, что он нарушает свободу слова и не защищает конфиденциальность пользователей. Запрет должен был вступить в силу с 1 сентября. Президент Макрон назвал это решение ударом и поручил премьеру срочно доработать закон, чтобы он был юридически обоснован. В Турции одиноких мужчин без женщин не пускают на пляжи и в клубы. На острове Бююкада только один пляж принимает мужчин без женщин, и то вход платный – 900 лир. В клубах могут не пустить даже по предоплаченному билету. Официального закона нет, но менеджеры объясняют это желанием сохранить баланс, предотвратить конфликты и домогательства. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до этого четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это все новости на сегодня в завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем еще раз привет. Вторую половину топ-чарта на «Радиус ФМ» открывает Кирилл Громов. Мы подходим к самой интригующей части, заходим в элитную десятку лучших треков недели. На 10-м месте у нас громкая новинка недели. Немецкий рэпер The Bowser с треком «Magnetic». Трек буквально притягивает слушателей своей энергетикой, как мощный магнит. Отличный старт сразу в топ-10. Зацениваем новинку.
0: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: ТОП-10 распечатали, погнали дальше. Но перед 9-м местом сделаем короткий заезд в цифровую реальность, заглянем в ТОП-ЧАРТ Яндекс.Музыки. На 76-й строчке этого топа затаился стильный жаркий трек от Кьюшела, Email Angel и Ultra Nate I'm Moving to the Sun. Название переводится как «Я переезжаю к солнцу». Настоящий гимн для тех, кто устал от серости и хочет устроить себе персональное лето прямо в колонках. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Вегаса.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: Девятое.
1: Девятое место.

0: never let me go. Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 9-ю строчку взлетает Зейн с лирической работой «Die for me». И Зейн на этой неделе порадовал своих поклонников. Плюс 2 строчки вверх. И, судя по всему, фанаты готовы на все ради своего кумира. Даже кликать по кнопкам голосования круглые сутки. Ну а у нас на подходе финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем свежую работу от Рехаба под названием «Dream Inside a Dream». Это настоящий музыкальный сон внутри сна. Давайте проверим этот вайб на прочность прямо сейчас.
1: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку сегодня занимает космическое трио Kung Stafilos London и Mind Enterprise с треком Galaxy. Парни чуть-чуть, вот ну чуть-чуть не удержали высоты, минус одна позиция за неделю. Но их галактика все еще летает где-то высоко среди звезд нашего хит-парада. А мы переключаем скорость и открываем перемотку. Летим в 2015-й к проекту Major Lazer и Nyla с их зажигательным треком Light It Up. Этот трек в свое время взрывал все фестивальные площадки планеты. Давайте устроим жару прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня забирает Алан Уокер в компании Изабеллы Малкман и Кэтрин Оурань с синглом «Broken String». За неделю они потеряли одну строчку. Название переводится как «рваные струны». Но мы уверены, гитарные струны у ребят рвутся исключительно от драйва и экспрессии. Ну а у нас на очереди виртуальный поиск. Мы смотрим, что активнее всего ищут люди через Шазам по всему миру. Топ-5 этой платформы, и замыкает этот список сегодня Fat Pepe с треком «Freak It Out».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 в Шазаме Стив Лейси «Oh Yeah». Третье место забирают Хьюшел и Солто «Джамайка». Тейм Импала с треком «Лузер» на второй строчке. Ну а первое место у Хьюшела «Ультранейт» «I'm Moving to the Sun». А полностью мы послушаем трек с 31-й строчкой глобального Шазама. Дуэт Артик и Асти с синглом «Лампочки». Делаем погромче, ловим светлый вайб.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку нашего хит-парада забрал Avalon Rockston со своим треком Vertigo. Парень просел всего на одну позицию за эти 7 дней. Название трека переводится как «головокружение». От такой высоты и от такой высокой позиции у любой бы закружилась голова. Но Avalon держит равновесие, уверенно метит обратно в топ-5. Ну а мы сменяем пластинку и улетаем в перемотку. Отправляемся в 2018-й к Мэри Феррари и ее глубокому клубному синглу «You are the one». Вспоминаем плотный танцевальный ритм и качаем вместе.
0: Перемотка.

0: Хабар. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Пятое.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Обидная деревянная медаль и один шаг до тройки лидеров. Здесь очутился Тедди Свим со своим треком «Mr. Know It All». И Тедди сбавил хватку и опустился на одну позицию вниз. Мистер Всезнайка, видимо, перехитрил сам себя, но у него есть все шансы снова пробиться на пьедестал на следующей неделе. А у нас еще один отечественный трек. У нас в эфире белорусы P.O.P.P. и эмоциональная работа «Broken». Оцениваем наш локальный звук.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ? ТОП-ЧАРТ? Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Градус студии на пределе, ведь мы открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирает стильный дуэт Биби Рекса «Faithless» с треком «New Religion». Биби и легенды электронного звука поднажали и прибавили одну позицию вверх. Название переводится как «Новая религия». И армия фанатов этого трека с каждым днем становится все больше.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: Все для школы в букваешка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Второе.
2: Второе место.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирают Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На прошлой неделе они были абсолютными чемпионами, но сегодня потеряли одну позицию и уступили золото. «Дракуле» слегка подрезали крылья, но второе место — это все еще высшая лига. А перед тем, как узнать имя победителя, быстро пробежимся по всей топовой десятке. 10 место сегодня у The Bauza «Magnetic».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Zayn «Die For Me». Восьмую строчку сегодня забирают Кунгс, Теофилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Под номером 7 Алан Уокер, Изабелла Мелфман, Broken Strings. Под номером 6 Avalon Rockstone, Vertigo. BTS красавчики сегодня забрали пятую строчку с треком Swim. Под номером 4 Teddy Swims, Mr. Know It All. Третье место у Биби Рекс и Faithless – New Religion. На второй строчке Tame Impala и Jenny – Дракула. И барабанная дробь – вот он, победитель. На первую строчку топ-чарта Радиус FM стремительным броском взлетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fair Dream». Это мощный прорыв и триумф недели. Спасибо всем, кто заходил и голосовал на radiusfm.by. Новый опрос уже открыт. Заходи и формируй чарт следующей недели. Отличных выходных, кайфового настроения. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
3: Первое место.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
2: Осознанное деторождение, худоборочной кампании и развитие Полесья – это главная тема рабочей недели президента. Вы слушаете подробности в студии Полина Тарасевич. Добрый вечер. Одним из ключевых событий в графике президента стало совещание с руководством Совета министров. Главный вопрос – демографическая ситуация. Как отметил белорусский лидер, нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству.
3: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже, но детишек рождалось в 2 раза больше. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
2: И, к слову, решения уже предлагаются. Так, например, размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам родителя. Соответственно, у кого был достаточно высокий заработок до ухода в декрет, пособие может вырасти вплоть до средней заработной платы. Еще один вопрос в ходе совещания – уборочная кампания. Белорусские аграрии уже положили в закрома 8 миллион тонн урожая. Как отметил президент, лучше года для сельхозкультур еще не было.
3: Год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.
2: Кстати, на этой неделе Александр Лукашенко лично поблагодарил тех, кто ставит рекорды на полях. Павел Шутило, Виталий Кишко и Андрей Алексейчик за высокие показатели получили презент в виде автомобилей «Белджи». Еще одно мероприятие рабочей недели белорусского лидера – открытие международного фестиваля «Зов Полесья» в Лясковичах. Александр Лукашенко напомнил о том, как важно сохранять традиции, самобытность и при этом развивать Полесский край. Так белорусский лидер рассказал о новой программе развития Полесья.
3: Мы будем строить главное для вас. В общем, скажу, дороги и мосты. И вот эта вторая программа будет нацелена на то, чтобы люди могли иметь достойные условия жизни, достойную работу, нормальную заработную плату. От вас только одно нужно – дисциплина, порядок и труд.
2: И к другим не менее важным событиям. В стране продолжается подготовка к новому учебному году. Единовременную материальную помощь выплачивают многодетным семьям. Финансовую поддержку могут получить малообеспеченные семьи, дополнительные выплаты предусмотрены по месту работы родителей. Кроме того, по всей стране проходят благотворительные акции, например, «Соберем ребенка в школу» и «В школу с добрым сердцем». Это были главные события уходящей недели. Далее прогноз погоды.
1: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радио СФР. Подробности о важном в деталях.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12 до 14 градусов тепла, днем 21-23. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 23-25. В Гомеле ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем 27-29. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: вами акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17, со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. В Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17, со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
4: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
4: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь,

0: нами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
1: Тюль всего за 10 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Радиус FM.
3: От

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра под Беларусью будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночью от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17, со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13 со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Bibi Rexha и Faithless. New Religion. На второй строчке располагались Tame Impala и Jenny – «Дракула». Ну а золото в прошлый раз досталось Алексу Уоррену – «Fever Dream». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита. С MaxLineом.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности. Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13 со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Бэ.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер с западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно ночь от 11 до 13 со знаком плюс, днем 21-23. Витебске и Минске ночью 12-14 выше нуля, днем 21-23. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 25. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 23-25. В Гомеле ночью 17-19 выше нуля, днем от 27 до 29. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

классных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: начало 2000-х, разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM наша.
1: Сердце на куски.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ветер из западной четверти умеренный до порывистого. В Гродно, Витебске и Минске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 23-25. В Гомеле теплее всего 27-29 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.